Свеха, Тубеха, Несвеха. Радио Свеха ЛВ. Labākās dziesmas latviešu valodā.